0: Ведь так, как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
3: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 миллион 200 тысяч. А в Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
4: Контраст.
3: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана. Видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
1: Важный сигнал.
5: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
6: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
5: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
7: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира, купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
8: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
5: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
9: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
8: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
5: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
7: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
8: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
5: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, повседневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
4: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей, ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
10: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
11: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
12: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон, посмотрите. Посмотрите. Семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
0: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
13: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
0: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
14: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
0: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
16: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
17: Давай.
16: В обществе же давно закрепился такой, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
17: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
16: Точно. Серьезно, если взять обычного частника, который, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
17: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике. Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
16: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
17: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах евро, рухнул сам фундамент доверия.
16: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
17: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
16: 5 недель на обычный перевод?
17: Именно. И это если повезет.
16: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
17: И что с того?
16: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
17: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
16: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
17: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
16: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
17: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
16: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
17: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
16: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
17: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
16: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
17: Точно.
16: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
17: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
16: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
17: Конечно, нет.
16: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
17: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
16: Как привести сам товар?
17: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
16: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
17: Ну-ну. И что же они предлагают?
16: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
17: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
16: Ну да, через Литву и Латвию.
17: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
16: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
17: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
16: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
17: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
16: Три раза. То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
17: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
16: И какой тогда смысл работать?
17: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
16: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
17: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
16: Поясни.
17: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
16: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
17: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
16: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
17: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
16: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
17: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
16: Не хватило дров?
17: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
16: И котельные встали?
17: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
16: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
17: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
16: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
17: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
16: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
17: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
16: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
17: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
16: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
17: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
16: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
17: Ведет.
16: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
17: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
16: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
17: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
16: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
17: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
16: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
17: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
16: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
17: Ну, на словах можно назвать как угодно.
16: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
17: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
16: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
17: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
16: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
17: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
16: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
17: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
16: Где выживает только самое базовое примитивное производство?
17: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
16: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
17: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
18: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
1: Важный сигнал.
19: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
20: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
19: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
20: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
19: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
3: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
22: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
21: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
22: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
21: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
22: Гарантированный, ну-ну.
21: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
22: Слушай,
21: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
22: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
21: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
22: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
21: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
22: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
21: Громкие слова.
22: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
21: Кризисы бывают везде.
22: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
21: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
22: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
21: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
22: За счет бесконечных долгов.
21: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
22: Это позволило заткнуть дыры.
21: Долги есть у всех государств.
22: Это классическая долговая ловушка.
21: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
22: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
21: Это стандартная финансовая практика.
22: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отставки.

0: доставку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях машиностроения, энергетики, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
2: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
3: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
2: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
3: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
2: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
3: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
2: Это координация, а не привязка.
4: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
2: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает.

0: Разве это плохо?
1: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
1: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
1: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
1: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
2: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
2: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
2: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
3: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
3: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг.
2: Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
6: Василий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инспан говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
7: Нет.
6: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате комбинат. Что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Что еще?
7: Мы совместно с миссией Подом уже подписали программу, и это был плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому миссия Подом
6: глубоко в теме. Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
4: Важный сигнал.
8: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
9: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
8: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
10: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
11: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 – ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
8: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
12: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
11: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Новые питерские к такой работе точно не привыкли.
8: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
10: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
11: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?
8: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
13: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
14: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
8: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
15: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
8: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
15: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
8: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройство жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор, но удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
17: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
4: Важный сигнал.
8: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
14: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
8: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
14: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
8: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
14: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
8: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
8: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
8: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
18: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
20: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
19: Ну да, звучит как мечта.
20: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
19: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
20: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
19: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
20: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
19: 100%.
20: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
19: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
20: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
19: Ого!
20: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
19: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
20: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
19: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
20: Так.
19: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
20: Ну, логично, да.
19: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
20: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
19: Да, общество это сильно осуждало.
20: Именно. Люди держали за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
19: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, отключаются от системы, чтобы спасти себя.
20: Да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
19: Это точно.
20: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
19: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
20: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
19: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
19: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
19: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
19: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
19: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
19: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
19: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
19: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
19: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
3: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
20: Слушай, даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
3: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
3: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
3: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
3: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
19: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
19: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
19: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы.
19: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
19: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
19: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
19: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
19: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
19: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
19: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
19: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
19: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
19: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
19: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
19: Да уж.
20: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
19: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
20: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
19: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
20: Никак.
19: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
20: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
19: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
20: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
19: То есть перекуры становятся длиннее?
20: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
19: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
20: Да-да.
19: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
20: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
19: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
20: Отличная аналогия.
19: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
20: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
19: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
20: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: С выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты, защиты и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию и не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – служба в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
4: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
16: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
22: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
16: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
22: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
16: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
22: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
16: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
0: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
16: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
16: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
7: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
16: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
9: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
16: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
23: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. а то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
16: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
10: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки. Мать его и тить. Да. Каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ. При наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1,5 до 2,5 тысяч наших.

0: читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
3: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
4: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
5: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно

0: Целевики выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму Таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
4: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины, ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додом» и «Белорусский лен».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает 4-ю неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
6: Вот на заправку за крайний вид. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни везде лимиты 40, 50, 200 литров.
5: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается 4-ю неделю подряд. Такого не было даже осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Анализирует цифры в ЦИОМ. Одна из главных причин падения рейтинга президента – дефицит бензина и высокие цены на продукты, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: Только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%. Ну, понятно, что это безумная инфляция и сдержки, которая будет переложена на плечи простых россиян. И, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо.
5: Бензина не хватает даже больницам и экстренным службам. Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин, полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
8: Ой, посмотрите, кого-то пропустили. Ой, и кто же это? А, это администрация, точно. Как же я могла это пропустить?
5: Кроме бензина, перебои на АЗС начались и с дизелем, поэтому правительство уже готовится закупать его за границей. Вероятным поставщиком дизеля эксперты называют Индию. Экономист Вячеслав Ширяев отмечает, тут есть нюансы. По его словам, сотрудничество с Индией в покупке бензина нельзя назвать успешным.
9: Индия не даст объемов, которых у нее в принципе нет. Об этом мы неоднократно тоже рассуждали в эфирах, потому что все объемы Индии расписаны на долгое время вперед, и вытащить какие-то 100-200 тысяч тонн даже Индия не может и отправить в Россию. Поэтому просто бензина взять неоткуда. Московские НПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки, но эти остатки не бесконечны, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, прекратится поставка из этих резервуаров.
5: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
10: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
10: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада-огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
12: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
11: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
13: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
11: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
13: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
11: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
15: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
14: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
15: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
14: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
15: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
14: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
16: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая. Мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
14: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
16: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
14: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
16: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти ВОЖ, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
17: Практически.
16: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
18: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
5: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске.
19: Согласно плану эвакуации.
5: Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростале растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
17: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
5: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
19: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь» Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
5: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
20: Вот такая обстановка. Здесь жарко, вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
5: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товары при атаке БПЛА не будет.
21: Все, там ничего нету. Не передать словами.
5: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
22: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
4: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
6: Да, и чтобы сразу задать масштаб нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
0: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
6: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
0: Ого.
6: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
0: То есть смертность выше рождаемости?
6: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
0: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
6: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
0: Подождите. Давайте здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
6: Да.
0: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
6: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
0: 800 тысяч?
6: Да. 800 тысяч. Это как если бы, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
0: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. -1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
6: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
0: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
6: Именно так.
0: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
6: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
0: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
6: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
0: То есть профессиональное самоубийство.
6: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
0: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
6: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
0: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
6: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
0: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
6: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
0: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
6: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
0: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
6: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
0: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
6: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
0: Да.
6: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
0: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
6: Да.
0: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
6: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
0: Горизонт планирования – мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
6: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
0: Тех, кто как раз и должен был рожать.
6: Да.
0: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
6: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
0: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
6: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
0: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
6: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
0: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Да
14: же воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
15: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
14: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
7: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
14: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
7: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
14: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
14: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
8: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
14: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
15: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
9: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
23: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5-3 тысячи рублей.
14: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
24: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
14: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
24: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
14: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
1: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
14: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
10: Год отслужишь. Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
5: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
11: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
5: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
12: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится. И у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
5: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
13: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными

0: быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
3: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
2: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
3: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
2: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией, цитата: «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
3: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего, и мне ничего в этом плане не смущает.
2: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
4: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
2: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
4: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточность. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекций препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
6: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
5: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
7: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
5: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по 2 логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании «Wildberries» в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в «Электростали» Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в «Электростали», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
8: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
9: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
10: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
2: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
2: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
2: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
14: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А в Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
15: Контраст.
14: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб. И по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана. Видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
13: Важный сигнал.
15: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
16: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
15: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
17: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира, купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
18: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
15: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
19: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
18: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
15: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
17: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
18: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
15: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
20: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
8: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
9: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
10: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон тут, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
13: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанс этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
2: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
2: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
22: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
21: Давай.
22: В обществе же давно закрепился такой, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
21: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
22: Точно. Серьезно, если взять обычного частника, который, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
21: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
22: Mm-hmm.
21: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
22: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
21: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
22: Раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
21: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
22: 5 недель на обычный перевод?
21: Именно. И это если повезет.
22: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток. Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
21: И что с того?
22: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
21: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
22: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
21: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
22: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
21: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
22: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
21: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
22: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
21: Да, да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
22: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
21: Точно.
22: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
21: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
22: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
21: Конечно, нет.
22: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
21: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
22: Как привести сам товар?
21: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
22: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
21: Ну-ну. И что же они предлагают?
22: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
21: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
22: Ну да, через Литву и Латвию.
21: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
22: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
21: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
22: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
21: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
22: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
21: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
22: И какой тогда смысл работать?
21: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
22: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
21: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
22: Поясни.
21: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
22: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
21: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
22: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
21: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
22: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
21: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
22: Не хватило дров?
21: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
22: И котельные встали?
21: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
22: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
21: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
22: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
21: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
22: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
21: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
22: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
21: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
22: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
21: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
22: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
21: Ведет.
22: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
21: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
22: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
21: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
22: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
21: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
22: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
21: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
22: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
21: Ну, на словах можно назвать как угодно.
22: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
21: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
22: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
21: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
22: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
21: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
22: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
21: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
22: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
21: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
22: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
21: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
0: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
1: Важный сигнал.
4: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
5: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
4: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
5: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
4: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
7: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины, ну, например, Ирпинск, Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
16: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
14: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
16: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
14: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
16: Гарантированный, ну-ну.
14: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
16: Слушай,
14: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
16: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
14: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
16: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
14: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
16: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
14: Громкие слова.
16: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
14: Кризисы бывают везде.
16: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
14: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
16: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
14: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
16: За счет бесконечных долгов.
14: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
16: Это позволило заткнуть дыры.
14: Долги есть у всех государств.
16: Это классическая долговая ловушка.
14: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
16: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
14: Это стандартная финансовая практика.
16: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
14: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
16: Опять разговоры про газ.
14: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
16: Это иллюзия на копэкономии.
14: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
16: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
14: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
16: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать.

0: рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
1: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
0: Технологической независимости? Серьезно?
1: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
0: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
1: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
0: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
1: Но производство не останавливается.
0: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
1: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
0: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
1: Индустриальный сектор оказался прочнее.
0: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
1: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
0: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
1: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
0: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
1: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
1: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
1: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
1: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
1: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.

0: эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
1: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
3: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
3: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
6: Василий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
7: Нет.
6: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
8: Николаевич, мы совместно с миссией Подом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому миссия Господа...
6: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
4: Важный сигнал.
9: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
10: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
9: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
11: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира, купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
12: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
9: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
13: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
12: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
9: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
11: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
12: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?
9: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
14: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
15: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройство жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
16: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
4: В Важный сигнал.
9: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
17: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
9: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
17: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
9: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
17: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
9: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
9: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
9: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
18: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
20: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
19: Ну да, звучит как мечта.
20: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
19: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
20: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
19: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
20: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
19: 100%.
20: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
19: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
20: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
19: Ого!
20: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
19: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
20: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
19: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
20: Так.
19: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
20: Ну, логично, да.
19: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
20: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
19: Да, общество это сильно осуждало.
20: Именно. Люди держали за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
19: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, отключаются от системы, чтобы спасти себя.
20: Да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
19: Это точно.
20: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
19: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
20: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
19: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
19: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
19: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
19: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
19: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
19: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
19: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
19: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
19: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
20: Слушай, даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
20: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
20: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
20: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
20: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
20: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
20: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
20: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
20: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
20: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
20: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
20: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: С выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты, защиты и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию и не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – служба в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
4: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
22: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
23: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
22: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
23: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
22: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
23: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
22: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
0: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
22: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
22: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
8: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
22: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
10: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
22: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
13: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. а то и тысяча белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на тысячу и выживают.
22: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
7: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1,5 до 2,5 тысяч наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
22: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
11: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков. Рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
12: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек. Учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек. Аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
22: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике проектам.

0: мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
4: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины, ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает 4-ю неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
6: Водно-заправка и крайний вид. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
5: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается 4-ю неделю подряд. Такого не было даже осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Анализирует цифры в ЦИОМ. Одна из главных причин падения рейтинга президента – дефицит бензина и высокие цены на продукты, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: Только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%. Ну, понятно, что это безумная инфляция и сдержки, которая будет переложена на плечи простых россиян. И, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо

0: Соответственно, цены взлетят в небо.
1: Бензина не хватает даже больницам и экстренным службам. Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
2: Ой, посмотрите, кого-то пропустили. Ой, и кто же это? А, это администрация, точно. Как же я могла это пропустить?
1: Кроме бензина, перебои на АЗС начались и с дизелем, поэтому правительство уже готовится закупать его за границей. Вероятным поставщиком дизеля эксперты называют Индию. Экономист Вячеслав Ширяев отмечает, тут есть нюансы. По его словам, сотрудничество с Индией в покупке бензина нельзя назвать успешным.
3: Индия не даст объемов, которых у нее в принципе нет. Об этом мы неоднократно тоже рассуждали в эфирах, потому что все объемы Индии расписаны на долгое время вперед, и вытащить какие-то 100-200 тысяч тонн даже Индия не может и отправить в Россию, поэтому просто бензина взять неоткуда. Московские НПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки, но эти остатки не бесконечны, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, прекратится поставка из этих резервуаров.
1: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
6: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
5: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
6: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются, а мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада-огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
5: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
8: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
7: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
9: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей. Никого. Почему так?
7: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
9: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
7: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
11: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
10: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
11: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению, но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
10: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
11: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
10: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
12: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
12: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи, белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
10: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
12: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
14: Практически.
12: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
15: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
1: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске.
16: Согласно плану эвакуации.
1: Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы публиковали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростале растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
14: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
1: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
16: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
1: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
17: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
1: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
18: Все, там ничего нету. Не передать словами.
1: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
19: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах, в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
21: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
22: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
20: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
22: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
20: Ого.
22: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
20: То есть смертность выше рождаемости?
22: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
20: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
22: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
20: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
22: Да.
20: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
22: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
20: 800 тысяч?
22: Да. 800 тысяч. Это как если бы, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
20: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. -1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
22: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
20: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
22: Именно так.
20: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
22: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
20: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
22: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
20: То есть профессиональное самоубийство.
22: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
20: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
22: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
20: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
22: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
20: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
22: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
20: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
22: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
20: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
22: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
20: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
0: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
20: Да.
0: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
20: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
0: Да.
20: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
0: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
20: Горизонт планирования – мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
0: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
20: Тех, кто как раз и должен был рожать.
0: Да.
20: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
0: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
20: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
0: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
20: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
0: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
20: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
11: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
10: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
2: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
10: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
2: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
10: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Назад в 2019-й. Беларусь по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
3: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
10: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
11: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
6: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
23: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
10: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
24: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
10: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
24: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
10: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
5: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
10: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
7: Год отслужишь... Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
1: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
8: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
1: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воюют сейчас до сих пор, вот и жалеют действительно, что подписали.
1: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
12: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
15: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
14: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
15: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
14: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией, цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
15: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего, и мне ничего в этом плане не смущает.
14: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
16: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
14: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями

0: ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
4: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
5: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумной достаточности. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот, и процент обеспеченности от потребности, это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метров от берега обнаружилось.

0: обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
2: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако, из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
3: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. Этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании «Wildberries» в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании «Wildberries» в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
5: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
6: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
7: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка тоже. Вон, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
8: Склад «Wildberries» полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацеленный на то, чтобы не оставить шанс этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
4: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
9: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
4: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
11: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 миллион 200 тысяч. А Андижанской области 4000 квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
12: Контраст.
11: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижан штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
1: Важный сигнал.
12: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
13: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
12: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
14: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира, купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
15: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
12: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
16: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
15: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
12: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
14: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
15: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
12: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
17: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрение искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это и та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
5: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
6: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
7: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
1: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
18: Склад
8: склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
4: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
9: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
4: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты, ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
20: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
19: Давай.
20: В обществе же давно закрепился такой, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
19: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
20: Точно. Серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
19: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
20: Mm-hmm.
19: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
20: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
19: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах евро, рухнул сам фундамент доверия.
20: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
19: Да, а сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
20: 5 недель на обычный перевод?
19: Именно. И это если повезет.
20: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
19: И что с того?
20: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
19: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
20: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
19: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
20: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
19: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
20: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
19: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
20: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
19: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
20: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
19: Точно.
20: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
19: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
20: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
19: Конечно, нет.
20: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
19: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
20: Как привести сам товар?
19: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
20: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
19: Ну-ну. И что же они предлагают?
20: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
19: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
20: Ну да, через Литву и Латвию.
19: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
20: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9 тысяч километров.
19: 9 тысяч километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
20: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
19: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
20: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
19: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
20: И какой тогда смысл работать?
19: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
20: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
19: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
20: Поясни.
19: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
20: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
19: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
20: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
19: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
20: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
19: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
20: Не хватило дров?
19: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
20: И котельные встали?
19: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
20: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
19: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
20: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
19: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
20: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
19: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарные, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
20: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
19: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
20: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
19: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
20: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
19: Ведет.
20: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
19: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
20: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
19: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
20: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
19: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
20: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
19: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
20: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
19: Ну, на словах можно назвать как угодно.
20: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть, коллапса-то не произошло.
19: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
20: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
19: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
20: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
19: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
20: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
19: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
20: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
19: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
20: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
19: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
2: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
18: Важный сигнал.
0: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
3: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошик. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
3: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
21: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были страной партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
13: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
11: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
13: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
11: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
13: Гарантированный, ну-ну.
11: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
13: Слушай,
11: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
13: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
11: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
13: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
11: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
13: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
11: Громкие слова.
13: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
11: Кризисы бывают везде.
13: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
11: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
13: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
11: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
13: За счет бесконечных долгов.
11: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
13: Это позволило заткнуть дыры.
11: долги есть у всех государств.
13: Это классическая долговая ловушка.
11: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
13: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
11: Это стандартная финансовая практика.
13: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
11: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
13: Опять разговоры про газ.
11: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
13: Это иллюзия на копэкономию.
11: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
13: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
11: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
13: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
11: И какой же чек?
13: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
11: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
13: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
11: Рынок просто перестраивается.
13: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
11: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
13: Технологической независимости? Серьезно?
11: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
13: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
11: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
13: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
11: Но производство не останавливается.
13: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
11: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
13: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
11: Индустриальный сектор оказался прочнее.
13: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
14: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
13: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
14: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
13: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
14: Это координация, а не привязка.
16: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
14: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
16: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
14: Это временный этап адаптации.

0: Бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов — это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
1: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества — безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
2: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
1: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
2: И для кого это все производится?
1: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
2: Это вопрос физического выживания.
1: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
3: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг.
3: Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
2: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
2: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже.

0: же обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
4: Дмитрий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как будут строить, в общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Точно. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Нет. Что Нет. еще?
6: Нет. Мы совместно с миссией Подом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому миссия Подом...
4: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Важный сигнал.
7: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
8: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
7: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
9: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира, купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
10: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
7: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
11: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
10: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
7: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
12: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
10: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?
7: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
5: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Андроида из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
13: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
7: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
14: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
7: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
14: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились. 68-е и 69-е место соответственно.
7: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Баранечском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Баранечского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
16: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
2: Важный сигнал.
7: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
17: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
7: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
17: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
7: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
17: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
4: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
4: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко воспринялись с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
18: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, и, ну, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
20: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
19: Ну да, звучит как мечта.
20: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
19: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
20: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
19: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
20: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
19: 100%.
20: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
19: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
20: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
19: Ого!
20: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
21: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
20: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
21: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
20: Так.
21: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
20: Ну, логично, да.
21: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
20: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
21: Да, общество это сильно осуждало.
20: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
21: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
20: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
21: Это точно.
20: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
21: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
20: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
21: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
21: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
21: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
21: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
21: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
21: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
21: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
21: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
21: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
1: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
20: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
1: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
1: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
1: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
1: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
21: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
21: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
21: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы.
21: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
21: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
21: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
21: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
21: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
21: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
21: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
21: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
21: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
21: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
21: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
21: Да уж.
20: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
21: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
20: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
21: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
20: Никак.
21: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
20: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
21: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
20: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
21: То есть перекуры становятся длиннее?
20: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
21: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
20: Да-да.
21: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
20: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
21: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
20: Отличная аналогия.
21: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
20: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
21: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
20: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты, защиты и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию. И не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – службы в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
2: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
15: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
22: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
15: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
22: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
15: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
22: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
15: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
0: озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
10: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
23: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
10: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
24: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
10: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
25: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну, как у некоторых. Около 70% у нас на 1000 и выживают.
10: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
4: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки. Мать его и тить. Да. Каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ. При наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
10: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
13: Целый ряд наших банков ставят этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей, ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
14: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек. Учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек. Аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
10: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
1: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы.

0: первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму Таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
3: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский Лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает четвертую неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
5: Вот на заправку, и край не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается четвертую неделю подряд. Такого не было даже осенью 22 года после объявления частичной мобилизации. Анализирует цифры в ЦИУМ. Одна из главных причин падения рейтинга президента – дефицит бензина и высокие цены на продукты, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%. Ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян. И, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо.
4: Бензина не хватает даже больницам и экстренным службам. Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин, полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
7: Ой, посмотрите, кого-то пропустили. Ой, и кто же это? А, это администрация, точно. Как же я могла это пропустить?
4: Кроме бензина, перебои на АЗС начались и с дизелем, поэтому правительство уже готовится закупать его за границей. Вероятным поставщиком дизеля эксперты называют Индию. Экономист Вячеслав Ширяев отмечает, тут есть нюансы. По его словам, сотрудничество с Индией в покупке бензина нельзя назвать успешным.
8: Индия не даст объемов, которых у нее в принципе нет. Об этом мы неоднократно тоже рассуждали в эфирах, потому что

0: Все объемы Индии расписаны на долгое время вперед, и вытащить какие-то 100-200 тысяч тонн даже Индия не может и отправить в Россию, поэтому просто бензина взять неоткуда. Московские НПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки, но эти остатки не бесконечные, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, прекратится поставка из этих резервуаров.
1: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Денис Ларионов.
4: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
3: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
4: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
3: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
6: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
5: Лина возмущена. Так много парней и сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
7: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
5: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
7: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
5: А Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
9: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
8: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
9: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению, но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
8: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
9: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
8: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
8: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
8: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
12: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
13: Практически.
12: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
15: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
14: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
16: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
14: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
13: Вот так вот, друзья, вот смотрите. Это склад «Алитросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
14: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
17: Вот такая обстановка. Здесь жарко, вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
14: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товары при атаке БПЛА не будет.
18: Все, там ничего нету. Как будто не передать словами.
14: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
19: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
21: Проблема в цифрах.
0: Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
21: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
20: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
21: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
20: Ого.
21: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
20: То есть смертность выше рождаемости?
21: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
20: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
21: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
20: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
21: Да.
20: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
21: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
20: 800 тысяч?
21: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
20: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
21: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
20: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
21: Именно так.
20: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске. Инфраструктура есть. Школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой. Скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
21: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
20: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
21: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
20: То есть профессиональное самоубийство.
21: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
20: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
21: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
20: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
21: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
20: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
21: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
20: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
21: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
20: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
21: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
20: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
21: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
20: Да.
21: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
20: Так, Давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
21: Да.
20: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
21: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
20: Горизонт планирования, мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
21: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность. И, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
20: Тех, кто как раз и должен был рожать.
21: Да.
20: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
21: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
20: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
21: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
20: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
21: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
20: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
9: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
8: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
3: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
8: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
3: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
8: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Назад в 2019-й. Беларуска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
4: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
8: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
9: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
22: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
23: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
8: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
24: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
8: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
24: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. поставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
1: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
5: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
1: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергеус Лендер говорит, что все это обман.
6: Год отслужишь. Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие. Все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
14: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
7: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
14: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
10: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что подскок был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится. И у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор. Вот и жалеют действительно, что подписали.
14: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
19: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
13: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
12: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
13: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
12: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
13: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
12: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
15: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
12: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
0: 2.

0: бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
1: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный и достаточный. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественной работой или штраф, или исправительной работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков.

0: рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
1: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
2: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по 2 логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. 1 пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24. человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростале, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
4: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
6: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже, семерка, тоже семерки, вон, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Валбереса больше не существует.
3: Глава Вайлдберрис Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Вайлдберрис добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
3: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
8: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
3: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
11: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. Витебская область 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
12: Контраст.
11: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, все создавали условия там.
9: Важный сигнал.
12: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
13: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
12: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
14: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
15: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
12: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
16: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
15: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие». «А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
12: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
14: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
15: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
12: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
17: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков Это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшее решение, которое банками наработано каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
4: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но от нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
6: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже, семерка, тоже семерки, вон тут, смотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
9: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
9: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
8: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому, что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
3: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
20: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
21: Давай.
20: В обществе же давно закрепился такой, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
19: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
20: Точно. Серьезно, если взять обычного частника, который, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
19: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
20: Угу.
19: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
20: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
19: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
20: Раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
19: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
20: 5 недель на обычный перевод?
19: Именно. И это если повезет.
20: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток. Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
19: И что с того?
20: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
19: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
20: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
19: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
20: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
19: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
20: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
19: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
20: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
19: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
20: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
19: Точно.
20: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
19: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
20: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
19: Конечно, нет.
20: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
19: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
20: Как привезти сам товар?
19: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
20: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
19: Ну-ну. И что же они предлагают?
20: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
19: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
20: Ну да, через Литву и Латвию.
19: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
20: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
19: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
20: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
19: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
20: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
19: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
20: И какой тогда смысл работать?
19: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
20: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
19: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
20: Поясни.
19: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
20: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
19: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
20: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
19: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
20: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
19: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
20: Не хватило дров?
19: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
20: И котельные встали?
19: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
20: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
19: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
20: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
19: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
20: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
19: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
20: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
19: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
20: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
19: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
20: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
19: Ведет.
20: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
19: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
20: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
19: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
20: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
19: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
20: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
19: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
20: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
19: Ну, на словах можно назвать как угодно.
20: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
19: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
20: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
19: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
20: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
19: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
20: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
19: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
20: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
19: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
20: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
19: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
1: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне. И в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка пилот вертолета и одна девочка пилот самолета.
18: Важный сигнал.
0: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
2: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
2: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
21: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были страной-партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют работает в Екатеринбурге, в Свердловской области, своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов «Белорусские продукты». А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
13: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
11: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
13: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
11: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
13: Гарантированный, ну-ну.
11: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
13: Слушай,
11: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
13: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
11: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
13: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
11: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
13: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
11: Громкие слова.
13: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
11: Кризисы бывают везде.
13: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
11: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
13: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
11: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
13: За счет бесконечных долгов.
11: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
13: Это позволило заткнуть дыры.
11: Долги есть у всех государств.
13: Это классическая долговая ловушка.
11: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
13: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
11: Это стандартная финансовая практика.
13: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
11: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
13: Опять разговоры про газ.
11: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
13: Это иллюзия на капэкономию.
11: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
13: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
14: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
13: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
14: И какой же чек?
13: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
14: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
13: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
14: Рынок просто перестраивается.
13: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
14: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
13: Технологической независимости? Серьезно?
14: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
13: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
14: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
13: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
14: Но производство не останавливается.
13: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
14: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
13: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
14: Индустриальный сектор оказался прочнее.
13: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
14: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
13: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
11: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
13: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
11: Это координация, а не привязка.
15: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
11: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
15: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
11: Это временный этап адаптации.
15: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
11: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
15: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
11: Это разговоры о мифических перспективах.
15: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
11: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный

0: дипломатических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
1: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
0: И для кого это все производится?
1: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
0: Это вопрос физического выживания.
1: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
0: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
0: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
2: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
2: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
0: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
0: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
5: Василий Николаевич, инженер-техник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая Поведу. Программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот

0: Александрович говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
1: Нет.
0: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Ты поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
2: Товарищ, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это был плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозом...
0: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Важный сигнал.
4: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
5: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
4: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
6: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
7: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
4: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
8: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
7: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
4: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
9: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
7: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
4: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
10: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Андроида из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
11: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
4: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
12: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
4: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
13: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
4: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертвы, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
1: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синькевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
15: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
3: Важный сигнал.
4: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
16: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
4: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
16: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
4: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
16: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
4: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
0: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
0: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
4: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
17: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы и в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
18: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
18: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
18: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
18: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
18: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
18: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
18: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
18: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
18: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
18: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
20: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
20: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
20: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
20: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
20: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
20: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
20: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
19: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
20: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
19: То есть школы, больницы.
20: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
19: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
18: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
19: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
18: Да, это логично.
19: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
18: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
19: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
18: Замкнутый круг.
19: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
18: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
19: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
18: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
19: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
18: И как? Работает?
19: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
18: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
19: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
18: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
19: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
18: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
19: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
18: Да уж.
19: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
18: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
19: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
18: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
19: Никак.
18: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
19: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
18: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
19: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
19: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
19: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
19: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
19: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
19: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
19: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: С выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию и не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – служба в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
3: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
8: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
6: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
8: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
6: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
8: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
6: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
23: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
6: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
7: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
6: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
9: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
6: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
10: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
6: И в завершение выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
11: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
6: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
12: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей, ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
13: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
6: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
14: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч, ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
6: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал.

0: километра оборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а в 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает четвертую неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
3: По зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
2: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается четвертую неделю подряд. Такого не было даже осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Анализирует цифры в ЦИОМ. Одна из главных причин падения рейтинга президента – дефицит бензина и высокие цены на продукты, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: Только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%. Ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян. И, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо.
2: Бензина не хватает даже больницам и экстренным службам. Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин, полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
5: Ой, посмотрите, кого-то пропустили. Ой, и кто же это? А, это администрация, точно. Как же я могла это пропустить?
2: Кроме бензина, перебои на АЗС начались и с дизелем, поэтому правительство уже готовится закупать его за границей. Вероятным поставщиком дизеля эксперты называют Индию. Экономист Вячеслав Ширяев отмечает, тут есть нюансы. По его словам, сотрудничество с Индией в покупке бензина нельзя назвать успешным.
6: Индия не даст объемов, которых у нее в принципе нет. Об этом мы неоднократно тоже рассуждали в эфирах, потому что все объемы Индии расписаны на долгое время вперед, и вытащить какие-то 100-200 тысяч тонн даже Индия не может и отправить в Россию, поэтому просто бензина взять неоткуда. Московские НПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые ну, были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки. Но эти остатки не бесконечны, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, ну, прекратится поставка из этих резервуаров.
2: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов.

0: Миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
3: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
2: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
3: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
2: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
5: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
4: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
6: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему?
1: Важный сигнал.
7: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
8: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
7: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
8: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
7: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
8: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником 3 десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
9: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
9: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
9: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
11: Практически.
9: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
12: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
0: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
11: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
0: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
13: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
0: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
14: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
0: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
15: Все, там ничего нету. Не передать словами.
0: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
16: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах, в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Ну, в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, ну, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
19: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
20: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
18: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
20: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
18: Ого.
20: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
18: То есть смертность выше рождаемости?
20: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
18: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
20: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
18: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
20: Да.
18: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
20: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
18: 800 тысяч?
20: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
18: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
20: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
18: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
20: Именно так.
18: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
20: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
18: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
20: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
18: То есть профессиональное самоубийство.
20: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
18: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
20: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
18: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
20: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
18: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
20: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
18: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
20: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
18: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
20: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
18: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
20: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
18: Да.
20: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
18: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
20: Да.
18: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
20: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
18: Горизонт планирования, мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
20: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
18: Тех, кто как раз и должен был рожать.
20: Да.
18: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
20: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
18: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
20: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
18: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
20: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
18: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
3: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
7: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
21: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
7: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
21: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
7: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Назад в 2019-й. Беларусь по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
22: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
7: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
3: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
23: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
24: На семью из трех человек без излишеств уходит уже 2,5-3 тысячи рублей.
7: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
2: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
7: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
2: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
7: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
4: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
7: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
5: Год отслужишь... Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
18: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
6: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
8: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
8: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
11: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами, перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
24: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
12: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
24: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
12: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
24: «Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает».
12: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
0: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
12: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский! Вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
13: Эк.
1: 2.
13: До.
1: 3.
13: Тин.
1: 4.
13: Чар.
1: 5.
13: Пач.
1: 6.
13: Че.
1: 7.
13: Сат.
1: 8.
13: Ат.
1: 9.
13: Но.
1: 10.
13: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Из первых уст.
10: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
14: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточно. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
17: Новости регионов на радио «Сигнал».
12: налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекций препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белоруски не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года

0: препараты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метров от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков. Рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
2: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
3: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста.

0: роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
4: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
6: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон тут посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
3: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
8: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
3: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
10: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. Витебская область 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
11: Контраст.
10: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб. И по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
1: Важный сигнал.
12: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
13: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
12: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
14: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
15: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
12: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
16: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
15: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие». «А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
12: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
14: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
15: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
12: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
11: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
4: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но от нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
6: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже, Семерка, тоже семерки, вон тут посмотри. Посмотрите. Семерки тоже больше нет. Все, Вайлдберриса больше не существует.
2: Глава Вайлдберрис Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Вайлдберрис добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает маркетплейс от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
2: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
8: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
2: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
18: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
17: Давай.
18: В обществе же давно закрепился такой, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
17: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
18: Точно. Серьезно, если взять обычного частника, который, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
17: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
18: Угу.
17: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
18: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
17: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
18: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
17: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
18: 5 недель на обычный перевод?
17: Именно. И это если повезет.
18: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
17: И что с того?
18: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
17: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
18: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
17: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
18: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
17: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
18: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
17: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
18: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
17: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
18: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
17: Точно.
18: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
17: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
18: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
17: Конечно, нет.
18: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
17: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
18: Как привести сам товар?
17: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
18: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
17: Ну-ну. И что же они предлагают?
18: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
17: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
18: Ну да, через Литву и Латвию.
17: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
18: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
17: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
18: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
17: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
18: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
17: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
18: И какой тогда смысл работать?
17: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
18: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
17: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
18: Поясни.
17: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
18: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
17: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
18: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
17: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
18: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
17: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
18: Не хватило дров?
17: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
18: И котельные встали?
17: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
18: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
17: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
18: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
17: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
18: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
17: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
18: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
17: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
18: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
17: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
18: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
17: Ведет.
18: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
17: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
18: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
17: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
18: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
17: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
18: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
17: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
18: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
17: Ну, на словах можно назвать как угодно.
18: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
17: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
18: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
17: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
18: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
17: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
18: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
17: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
18: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
17: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
18: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
17: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
19: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
1: Важный сигнал.
0: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
20: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
20: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
3: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были страной-партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
22: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
21: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
22: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
21: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
22: Гарантированный,
21: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
22: Слушай,
21: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
22: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
21: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
22: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
21: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
22: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
21: Громкие слова.
22: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
21: Кризисы бывают везде.
22: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
21: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
22: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
21: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
22: За счет бесконечных долгов.
21: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
22: Это позволило заткнуть дыры.
21: Долги есть у всех государств.
22: Это классическая долговая ловушка.
21: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
22: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
21: Это стандартная финансовая практика.
22: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
21: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
22: Опять разговоры про газ.
21: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
22: Это иллюзия на капэкономию.
21: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
22: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
10: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
22: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
10: И какой же чек?
22: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
10: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
22: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
10: Рынок просто перестраивается.
22: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
10: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
22: Технологической независимости? Серьезно?
10: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
22: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
10: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
22: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
10: Но производство не останавливается.
22: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
10: Зато эти станки работают. Они продаются.
21: и приносят реальные деньги прямо сейчас, о независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме, важнее модных стартапов.
22: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики, и стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
21: Индустриальный сектор оказался прочнее.
22: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
13: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
21: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
13: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
21: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
13: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
21: Это координация, а не привязка.
13: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
21: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
13: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
21: Это временный этап адаптации.
13: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
21: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
13: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
21: Это разговоры о мифических перспективах.
13: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
21: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
22: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
21: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
22: И для кого это все производится?
21: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
14: это вопрос физического выживания.
15: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
14: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
21: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
22: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
21: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
22: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
21: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
22: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю.

0: находится здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
4: Василий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате вина. Что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Что еще?
6: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхоз
4: хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Важный сигнал.
7: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
8: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
7: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
9: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
10: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
7: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
11: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
10: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили».

0: В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
1: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
2: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
0: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
1: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
5: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
6: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
1: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
7: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
1: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
8: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
1: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройство. Жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор, но удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
10: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
11: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
3: Важный сигнал.
1: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
6: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
1: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
6: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
1: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
6: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
1: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
12: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая. Мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
12: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
1: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
13: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
14: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
14: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
14: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
14: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
14: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
14: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
14: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
14: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
14: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
14: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
14: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держали за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
14: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да-да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
14: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
14: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
14: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
14: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
15: Но это вполне справедливо.
14: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
15: Угу.
14: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
15: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
14: Ага, типичный стереотип.
15: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
14: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
15: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
14: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
15: Допустим.
14: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
15: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
14: То есть маржа предприятия сжимается?
15: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
16: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
15: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
16: А насколько все серьезно в цифрах?
15: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
16: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
15: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
16: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
15: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
16: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
15: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
14: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
15: 14 человек на место?
14: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
15: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
14: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
15: То есть школы, больницы.
14: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
15: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
14: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
15: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
14: Да, это логично.
15: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
14: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
15: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
14: Замкнутый круг.
15: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
14: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
15: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
14: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
15: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
14: И как? Работает?
15: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
14: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
15: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
14: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
15: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
14: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
15: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
14: Да уж.
15: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
14: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
15: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
14: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
15: Никак.
14: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
15: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
14: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
15: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
14: То есть перекуры становятся длиннее?
15: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
14: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
15: Да-да.
14: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
15: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
14: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
15: Отличная аналогия.
14: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
15: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
14: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
15: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: С выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты, защиты и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию. И не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – службы в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
3: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
20: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
9: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
20: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
9: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
20: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
9: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
2: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
9: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
9: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
21: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
9: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
22: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
9: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
23: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. а то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
0: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
4: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки. Мать его и тить. Мда. Каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ. При наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1,5 до 2,5 тысяч наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
0: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
5: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
7: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек. Учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек. Аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
6: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
8: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает 4-ю неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
12: Моя водная заправка и крайний вид. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят. на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
11: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается четвертую неделю подряд. Такого не было даже осенью 22-го года после объявления.

0: «Газпром». Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
1: Ой, посмотрите, кого-то пропустили. Ой, и кто же это? А, это администрация, точно. Как же я могла это пропустить?
0: Кроме бензина, перебои на АЗС начались и с дизелем, поэтому правительство уже готовится закупать его за границей. Вероятным поставщиком дизеля эксперты называют Индию. Экономист Вячеслав Ширяев отмечает, тут есть нюансы. По его словам, сотрудничество с Индией в покупке бензина нельзя назвать успешным.
2: Индия не даст объемов, которых у нее в принципе нет. Об этом мы неоднократно тоже рассуждали в эфирах, потому что все объемы Индии расписаны на долгое время вперед, и вытащить какие-то 100-200 тысяч тонн даже Индия не может и отправить в Россию. Поэтому просто бензина взять неоткуда. Московские НПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки, но эти остатки не бесконечны, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, прекратится поставка из этих резервуаров.
0: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
5: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
4: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошик. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
5: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают

0: желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются, а мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
4: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
3: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
5: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
3: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
5: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
3: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
7: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
6: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
7: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению, но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
6: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
7: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
6: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
8: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районах. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
10: Практически.
8: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
11: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
1: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске.
6: Согласно плану эвакуации.
10: Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы публиковали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростале растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
12: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
10: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
13: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
10: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
14: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
10: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
15: Все, там ничего нету. Не передать словами.
10: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
16: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
18: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
19: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года не было так мало.
17: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
19: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
17: Ого.
19: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
17: То есть смертность выше рождаемости?
19: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
17: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
19: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
17: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
19: Да.
17: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
19: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
17: 800 тысяч?
19: Да. 800 тысяч. Это как если бы, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
17: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
19: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
17: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
19: Именно так.
17: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
19: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
17: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
19: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
17: То есть профессиональное самоубийство.
19: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
17: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
19: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
17: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
19: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
17: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
19: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
17: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
19: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
17: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
19: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а стройтрестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
17: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
19: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
17: Да.
19: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
17: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
19: Да.
17: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
19: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
17: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
19: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
17: Тех, кто как раз и должен был рожать.
19: Да.
17: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
19: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
17: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
19: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
17: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
19: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
17: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
7: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
6: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
20: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
6: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
20: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
6: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Назад в 2019-й. Беларусь по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
21: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
6: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
7: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
22: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
23: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2500-3000 рублей.
6: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
24: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
6: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
24: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
6: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
0: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
6: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Ауслендер говорит, что все это обман.
3: Год отслужишь... Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
10: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
4: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
10: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
5: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воюют сейчас до сих пор, вот и жалеют действительно, что подписали.
10: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
16: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы. Вычленять такие темы, такие же вопросы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
8: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
1: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
8: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
1: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией, цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
8: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего, и мне ничего в этом плане не смущает.
1: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
11: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
1: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Учим пакистанский! Вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
13: Эк.
12: 2.
13: До.
12: 3.
13: Тин.
12: 4.
13: Чар.
12: 5.
13: Пач.
12: 6.
13: Че.
12: 7.
13: Сат.
12: 8.
13: Ат.
12: 9.
13: Но.
12: 10.
13: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
9: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
14: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточность. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекций препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещения в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8000 рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильно действующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до

0: около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма? Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
2: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
3: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по 2 логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. На складах началась паника.

0: результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростале Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростале, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
1: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
2: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
3: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже, Семерки тоже. Вон, посмотри. Семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
0: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанс этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
0: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
5: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
0: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
8: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А в Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
9: Контраст.
8: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб. И по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана. Видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
6: Важный сигнал.
9: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
10: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
9: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
11: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
12: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
9: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
10: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
12: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
9: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
11: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
12: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
9: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
13: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
1: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
2: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
3: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
0: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
0: скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому, что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
0: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
15: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
14: Давай.
15: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
14: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
15: Точно. Серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
14: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
15: Mm-hmm.
14: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
15: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
14: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
15: Раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
14: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
15: 5 недель на обычный перевод?
14: Именно. И это если повезет.
15: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
14: И что с того?
15: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
14: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
15: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
14: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
15: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
14: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
15: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
14: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
15: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
14: Да, да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
15: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
14: Точно.
15: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
14: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
15: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
14: Конечно, нет.
15: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
14: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
15: Как привести сам товар?
14: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
15: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
14: Ну-ну. И что же они предлагают?
15: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
14: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
15: Ну да, через Литву и Латвию.
14: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
15: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
14: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
15: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
14: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
15: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
14: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
15: И какой тогда смысл работать?
14: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
15: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
14: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
15: Поясни.
14: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
15: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
14: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
15: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
14: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
15: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
14: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
15: Не хватило дров?
14: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
15: И котельные встали?
14: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
15: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
14: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
15: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
14: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
15: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
14: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
15: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
14: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
15: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
14: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
15: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
14: Ведет.
15: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
14: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
15: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
14: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
15: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
14: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
15: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
14: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
15: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
14: Ну, на словах можно назвать как угодно.
15: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
14: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
15: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
14: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
15: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
14: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
15: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
14: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
15: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
14: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
15: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
14: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
16: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
6: Важный сигнал.
17: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
18: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
17: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
18: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
17: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
19: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Миловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
21: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
20: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
21: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
20: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
21: Гарантированный, ну-ну.
20: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
21: Слушай,
20: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
21: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
20: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
21: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
20: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
21: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
20: Громкие слова.
21: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
20: Кризисы бывают везде.
21: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
20: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
21: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
20: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
21: За счет бесконечных долгов.
20: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
21: Это позволило заткнуть дыры.
20: Долги есть у всех государств.
21: Это классическая долговая ловушка.
20: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
21: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
20: Это стандартная финансовая практика.
21: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
20: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
21: Опять разговоры про газ.
20: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
21: Это иллюзия на копэкономию.
20: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
21: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
8: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
21: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
8: И какой же чек?
21: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
8: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
21: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
8: Рынок просто перестраивается.
21: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
8: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
21: Технологической независимости? Серьезно?
8: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
21: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
8: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
21: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
8: Но производство не останавливается.
21: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
8: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
21: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
8: Индустриальный сектор оказался прочнее.
21: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
8: Когда наступили реальные потрясения,
20: Именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
21: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
20: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
21: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
20: Это координация, а не привязка.
15: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
20: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
15: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
20: Это временный этап адаптации.
15: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
20: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
15: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
20: Это разговоры о мифических перспективах.
15: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
20: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
21: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
20: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
21: И для кого это все производится?
20: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
21: Это вопрос физического выживания.
20: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
21: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
20: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
21: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
20: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
10: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
11: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
10: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
11: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
10: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно

0: Думайте. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
3: Василий Николаевич, хоть за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая Поведу. Программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инспар говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
4: Нет.
3: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому же. Надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
4: Товарищ, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозом...
3: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
1: Важный сигнал.
5: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
6: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
5: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
7: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
8: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
5: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
9: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
8: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие». «А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
5: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
7: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
8: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
5: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой

0: YouTube готовит блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
3: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе андроида из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройством происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
4: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
0: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
5: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
0: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
5: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
0: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройство жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Баранинском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Баранинского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
7: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синькевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
8: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
1: Важный сигнал.
0: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
9: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
0: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
9: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
0: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
9: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
0: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая. Мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
11: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
13: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
12: Ну да, звучит как мечта.
13: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
12: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
13: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
12: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
13: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
12: 100%.
13: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
12: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
13: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
12: Ого!
13: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
14: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
13: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
14: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
13: Так.
14: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
13: Ну, логично, да.
14: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
13: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
14: Да, общество это сильно осуждало.
13: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
14: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
13: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
14: Это точно.
13: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
14: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
13: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
14: Какой?
13: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
14: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
13: Но это вполне справедливо.
14: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
13: Угу.
14: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
13: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
14: Ага, типичный стереотип.
13: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
14: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
13: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
14: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
13: Допустим.
14: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
13: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
14: То есть маржа предприятия сжимается?
13: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
15: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
13: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
15: А насколько все серьезно в цифрах?
13: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
15: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
13: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
15: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
13: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
15: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
13: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
15: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
13: 14 человек на место?
15: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
13: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
15: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
13: То есть школы, больницы?
12: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
13: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
12: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
13: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
12: Да, это логично.
13: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
12: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
13: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
12: Замкнутый круг.
13: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
12: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
13: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
12: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
13: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
12: И как? Работает?
13: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
12: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
13: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
12: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
13: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
12: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
13: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
12: Да уж.
13: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
12: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
13: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
12: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно.
14: Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
13: Никак.
14: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
13: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
14: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
13: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
14: То есть перекуры становятся длиннее?
13: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
14: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
13: Да-да.
14: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
13: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
14: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
13: Отличная аналогия.
14: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
13: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
14: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
13: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты, и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию и не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – службы в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
1: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
19: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
6: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
19: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
6: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
19: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
6: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту. защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
2: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио Сигнал.
2: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
21: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
2: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
22: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
2: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
23: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
2: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
24: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
2: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
3: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
4: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
2: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
0: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
2: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
5: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает 4-ю неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
9: Вот на заправку, и крайний вид. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
8: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается четвертую неделю подряд. Такого не было даже осенью 22 года после объявления частичной мобилизации, анализирует цифры ВЦИОМ. Одна из главных причин падения рейтинга президента – дефицит бензина и высокие цены на продукты, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: Только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%. Ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян. И, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо.
8: Бензина не хватает даже больницам и экстренным службам. Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин, полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
11: Ой, посмотрите, кого-то попустили. Ой, и кто же это? А, это администрация.

0: просто бензина взять неоткуда. А московские МПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну, вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые, ну, были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки, но эти остатки не бесконечные, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, ну, прекратится поставка из этих резервуаров.
1: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
4: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
3: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
4: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
3: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует

0: эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
3: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
2: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
4: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
2: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
4: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
2: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
7: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
6: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
7: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
6: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
7: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
6: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
0: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
9: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
10: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
0: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
6: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
11: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
6: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
12: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
10: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
6: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
11: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
10: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
6: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
12: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
10: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
6: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
6: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
11: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
6: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
13: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
6: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими и овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
13: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
6: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
14: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
0: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
15: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
16: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
17: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
18: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
0: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
6: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
7: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
19: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
19: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
20: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
21: Польша, цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
0: По словам Лисовского, даже Белстат подсчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
22: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
0: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
3: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
2: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
3: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
2: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
3: Угу.
2: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
3: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
2: Ну типа пересчитать всех?
3: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
2: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
3: Вся оптовая?
2: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
3: Ого.
2: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
3: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
2: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
3: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
2: 100%.
3: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
2: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
3: А, то есть открой ООО и живи и спокойно.
2: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
3: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
3: 8? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
3: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
2: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
3: В смысле?
2: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
3: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
2: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
3: Ну да, логично.
2: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
3: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
2: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
3: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
2: Именно так.
3: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
2: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
3: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
2: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
3: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
2: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
3: То есть разница колоссальная.
2: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
3: А что может быть хуже 20%?
2: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
3: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
2: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
3: Так, и сколько это в деньгах?
2: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
3: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
2: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
3: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
2: Да, отличная аналогия.
3: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
2: Давай.
3: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
3: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
3: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
3: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
2: Угу.
3: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
2: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
3: А какие там штрафы?
2: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
3: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
2: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
3: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
2: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
3: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
3: Угу.
2: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
3: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле? и формируют культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
3: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
3: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
3: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
2: Угу.
3: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
2: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
3: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
2: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
3: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
2: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
4: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
6: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
4: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
6: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
4: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
6: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
5: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
6: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование.

0: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
2: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением. Делится местная жительница Ирина.
3: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
2: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
4: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
2: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
5: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
2: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
0: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около

0: 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
1: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
0: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
2: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
0: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
3: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
0: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
6: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
5: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
7: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
5: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
8: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пилеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пилеты и еще раз пилеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пилет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
5: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
0: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
9: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
0: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
9: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
0: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
9: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали, приедут сегодня.
0: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
9: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
0: Жильцы дома не на шутку испугались.
9: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет. Вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи. И все течет.
0: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
0: Мигранты, добро пожаловать! За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
10: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
0: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
10: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
0: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
11: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
0: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
12: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
0: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
12: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
0: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
13: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
5: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
14: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
5: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
10: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
10: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
15: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
15: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: «Мамы говорят» на «Радио Сигнал».
5: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
16: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
5: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось из обсуждения, многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
17: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
5: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
18: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
5: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
19: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
5: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
20: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
5: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
20: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
5: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
21: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
0: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
21: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
0: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
22: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что?
1: Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
2: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7 тысяч рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный Сигнал.
5: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
3: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
5: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
3: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
5: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
3: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
5: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
6: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
5: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
4: Контроль качества на радио Сигнал.
0: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще 3 белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
10: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
0: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
7: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
0: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
8: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
0: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
10: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
0: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
9: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
0: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
9: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
0: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
12: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
11: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
12: Ага, интересное сравнение.
11: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
12: Точно.
11: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
12: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
11: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
12: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
11: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
12: Или руководителя управления, да.
11: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
12: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
11: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
12: Переработками, очевидно.
11: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
12: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
11: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
12: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
11: Угу.
12: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
11: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
12: Людям было просто страшно заводить детей.
11: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
12: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
11: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
12: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
11: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
12: Угу. А на другом конце спектра? поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
11: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
12: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
11: В силу возраста или просто выгорания.
12: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
11: И это еще самый оптимистичный сценарий.
12: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
11: Слушай,

0: собственно-сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
2: В смысле?
1: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
2: Ну, это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка — это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
2: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
2: Ну, это сезонность, да.
1: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
0: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
1: Точно. Огромные логистические хабы.
0: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
0: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: Классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй.

0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
1: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренция юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
4: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
3: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
5: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
3: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
5: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси в том же Казахстане и Кыргызстане из-за резкого роста притока наличности из России.
3: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
7: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
6: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
8: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
9: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
10: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Нубл. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
3: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
11: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
3: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в палату представителей, что Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую: «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
12: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы, ремонт теперь делать». Это же и животных касается. А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
3: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
13: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
3: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
14: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
3: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
7: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
6: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
15: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, в военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
6: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
15: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
6: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
6: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
16: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше. В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
17: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
18: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
19: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5-3 тысячи рублей.
16: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
20: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
16: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
20: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
16: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
21: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
16: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
16: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
22: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
16: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
22: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
16: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
23: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
24: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
23: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо.
17: Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
6: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
0: Денег нет.
1: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
4: Слишком дорого.
1: Не на что.
0: Нет, у нас нет денег.
5: Проблемы с финансами.
8: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
6: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдыхи и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
25: Заглуши, заглуши.
3: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
26: Грузовик белорусской дорожной компании «Steam» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
3: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
27: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
28: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Но мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
5: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
3: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
9: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
3: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
10: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1300 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4,5 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
3: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
11: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
3: И в завершение выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
12: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить, Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1,5 до 2,5 тысяч наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
3: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной 1000 долларов и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более 500 долларов. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус 300 долларов. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
3: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
7: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальности. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в 1000 долларов и перейдут на от 300 до 500 долларов в месяц.
3: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
14: Да, тема прям горячая.
13: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
14: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
13: Ага, на бумаге.
14: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
13: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
14: Угу.
13: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
14: Логично, выручка 100 рублей.
13: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
14: Так, ну получается 126 рублей.
13: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
14: А яблок-то физически стало меньше?
13: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
14: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
13: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
14: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
13: Ходят, да.
14: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
13: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
14: Ого, приличный объем.
13: А сейчас?
14: 22-24 тысячи штук.
13: Падение на треть.
14: 100%. Падение физического объема.
13: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
14: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
13: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
14: В смысле некуда?
13: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
14: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
13: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
14: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
13: Калий.
14: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
13: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
14: В ту же Бразилию, Китай.
13: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
14: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
13: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
14: Литовский порт, да.
13: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
14: А сейчас этот маршрут отрезан.
13: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
14: Это же тысячи километров!
13: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
14: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
13: Работают. Но это работа ради работы.
14: В каком смысле?
13: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
14: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
13: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
14: Затопят?
13: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
14: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
13: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
14: Ловушку?
13: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
14: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
13: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
14: Диктует цены.
13: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
14: И просят скидки?
13: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
14: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
13: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
14: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
13: А в нефтянке все еще жестче.
14: С нефтепродуктами тоже скидки.
13: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
14: А сейчас?
13: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
14: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
13: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
14: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
13: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
14: И сколько страна на этом теряет?
13: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
14: В год?
13: В месяц.
14: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
13: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
14: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
13: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
14: Ну почему сразу деградации?
13: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
14: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
13: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
14: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
13: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
14: То есть просто собирают из чужих деталей?
13: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
14: А в чем риск-то?
13: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
14: Так.
13: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
14: Угу.
13: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ. С теми же самыми деталями.
14: Но дешевле?
13: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
14: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
13: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
14: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
13: Ага.
14: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
13: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
14: Ого!
13: Экономика тупо живет в долг.
14: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
13: Да, 14,4 миллиарда долларов.
14: Ну вот, огромная подушка безопасности?
13: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
14: И отлично. Золото – самый надежный актив.
13: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
14: Но золото можно продать на бирже?
13: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
14: То есть половина резервов

0: Ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
0: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
1: Человек не уволен, но…
0: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
0: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
0: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
0: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
0: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
0: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
0: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
0: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
0: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
0: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
0: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
4: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
3: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
5: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую

0: больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
1: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только 2 раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
2: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
3: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
4: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
5: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
1: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
8: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
7: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
8: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению, но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
7: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
8: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
9: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
9: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу, белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
1: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
10: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
1: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
11: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
12: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
1: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
7: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
13: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
7: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
14: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
12: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
7: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
15: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
12: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Новые питерские к такой работе точно не привыкли».
7: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
14: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
12: Это правда.
16: Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?
7: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
8: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларуси ее поставляет организация «Здоровый продукт».
7: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
17: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
7: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
17: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
7: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Важный сигнал.
1: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
18: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить четвертую линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. Первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии. От которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
1: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
19: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
20: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
21: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
22: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
1: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареца прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
7: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
0: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
7: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайт-радар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
2: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
7: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
2: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
7: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
3: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
7: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
1: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
23: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
1: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
4: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
6: Радио Сигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
6: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
10: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
5: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
10: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
5: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
10: Угу.
5: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
10: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
5: Ну типа пересчитать всех?
10: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
5: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
10: Вся оптовая?
5: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
10: Ого.
5: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
10: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
5: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
10: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
5: 100%.
10: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
5: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
10: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
5: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
10: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
5: Около 8%.
10: 8? От всех закрывшихся?
5: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
10: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
5: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
10: В смысле?
5: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
10: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
5: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
10: Ну да, логично.
5: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
10: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
5: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
10: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
5: Именно так.
10: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
5: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
10: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
5: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
10: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
5: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
10: То есть разница колоссальная.
5: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
10: А что может быть хуже 20%?
5: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
10: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
5: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
10: Так, и сколько это в деньгах?
5: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
10: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
5: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
10: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
5: Да, отличная аналогия.
10: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
5: Давай.
10: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
9: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
10: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
9: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
10: Так, минус 100 рублей, остается 400.
9: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
10: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
9: Угу.
10: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
9: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
10: А какие там штрафы?
9: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
10: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
9: Mm-hmm.
10: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
9: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
10: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
9: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
10: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
9: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
10: Угу.
9: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
10: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
9: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
10: Призрак.
9: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
10: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
9: Да, все риски перекладываются на потребителя.
10: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
9: Что ты имеешь в виду?
10: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
11: Угу.
10: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
11: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
10: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
11: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
10: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
11: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
6: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
14: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
13: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
14: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
13: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
14: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
13: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
15: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
13: Помимо кадрового голода, есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
15: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
13: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
1: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением. Делится местная жительница Ирина.

0: новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
1: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат?
0: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
2: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», — это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски — это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
0: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
4: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
1: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
5: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
1: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
6: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
1: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
7: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12

0: 1945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, яму на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
4: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
3: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
5: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, а может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился. Будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны. На экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
3: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
6: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
3: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
7: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
1: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
7: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
1: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
7: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали, приедут сегодня.
1: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
7: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
1: Жильцы дома не на шутку испугались.
7: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
1: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Мигранты, добро пожаловать! За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
6: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
1: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
6: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
1: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
8: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны.
1: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
9: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
1: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
9: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков. Рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
10: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
3: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
11: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч, ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят, загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
3: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
12: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
1: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
12: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
1: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
13: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
1: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
13: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
1: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
3: В соцсетях битва. Молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
14: Сначала белорусские власти призывают белорусов рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
3: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
15: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти? И кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки – остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
3: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
16: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
3: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата: «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
17: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите: «Не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
3: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
18: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
3: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошик. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
18: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются, а мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада-огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
3: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
0: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
1: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
0: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
1: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
20: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мокаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
1: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
21: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукты.
1: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: В Витебске за травму работницы осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшие права в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
4: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
3: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
4: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
3: На столь неуважительный спич Озаренко в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
4: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
3: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
5: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
3: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
19: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
12: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
19: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
22: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
19: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть.
1: Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
6: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
12: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
1: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
7: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
1: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
8: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
1: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
9: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
23: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
9: Ага, интересное сравнение.
23: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
9: Точно.
23: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
9: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
23: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
9: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
23: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
9: Или руководителя управления, да.
23: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
9: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
23: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
9: Переработками, очевидно.
23: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
9: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
23: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
9: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
23: Угу.
9: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
23: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
9: Людям было просто страшно заводить детей.
23: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
9: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
23: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
9: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
23: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
9: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
23: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
9: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
23: В силу возраста или просто выгорания.
9: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
23: И это еще самый оптимистичный сценарий.
9: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
23: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
9: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
23: Люди массово бегут.
9: Бегут?
23: Да. опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки?
10: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
23: Ну, когда-то да.
10: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
23: Заработать можно, если звезды сойдутся.
10: В смысле?
23: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
10: Ну, это идеальный сценарий.
23: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
10: Ага.
23: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
10: Ну, это сезонность, да.
23: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
10: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
23: Точно. Огромные логистические хабы.
10: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
23: Никаких простоев из-за дождя,

0: роет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще

0: и не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
5: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
4: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
6: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
4: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике» или «Недружественный жест от союзников». Это провокация, говорит финансист Порожний.
6: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России.
4: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
7: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
3: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
8: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
3: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
9: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
3: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
4: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
10: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
4: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
11: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
4: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
12: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится. Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
4: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
13: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
4: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
14: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
4: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп. Этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
15: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
3: У Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
16: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
3: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
16: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
3: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
3: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
17: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
3: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
18: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
19: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
20: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
3: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
21: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
3: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
21: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
3: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
0: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злотых, 4 рубля.
3: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
1: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
3: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
1: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
3: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
22: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
23: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
24: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
3: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
25: Денег нет.
26: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
27: Слишком дорого.
26: Не на что.
25: Нет, у нас нет денег.
28: Проблемы с финансами.
29: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
3: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут. В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдыхи и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
5: Заглуши, заглуши!
4: Что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
6: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
4: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
7: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
8: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
9: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
4: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
11: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только Давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
4: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то с лета два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
10: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит – зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
4: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
12: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
4: И в завершение выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
13: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
4: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату $900-1200 в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
14: «Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге.
11: Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
4: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
11: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
4: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
1: Да, тема прям горячая.
0: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
1: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
0: Ага, на бумаге.
1: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
0: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
1: Угу.
0: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
1: Логично, выручка 100 рублей.
0: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
1: Так, ну получается 126 рублей.
0: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
1: А яблок-то физически стало меньше?
0: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
1: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
0: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
1: Но подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
0: Ходят, да.
1: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
0: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
1: Ого, приличный объем.
0: А сейчас?
1: 22-24 тысячи штук.
0: Падение на треть?
1: 100%. Падение физического объема.
0: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
1: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
0: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
1: В смысле некуда?
0: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
1: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
0: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
1: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
0: Калий.
1: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
0: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
1: В ту же Бразилию, Китай.
0: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
1: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
0: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
1: Литовский порт, да.
0: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
1: А сейчас этот маршрут отрезан?
0: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
1: Это же тысячи километров!
0: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
1: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
0: Работают. Но это работа ради работы.
1: В каком смысле?
0: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
1: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
0: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
1: Затопят?
0: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
1: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
0: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
1: Ловушку?
0: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
1: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
0: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
1: Диктует цены.
0: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
1: И просят скидки?
0: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
0: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
0: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
0: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
0: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
0: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
0: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
0: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
0: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
0: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
0: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
0: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
0: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
0: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
0: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
0: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
0: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
0: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
0: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
0: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
0: Ага.
1: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
0: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
1: Ого!
0: Экономика тупо живет в долг.
1: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
0: Да, 14,4 миллиарда долларов.
1: Ну вот, огромная подушка безопасности?
0: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
1: И отлично. Золото – самый надежный актив.
0: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
1: Но золото можно продать на бирже?
0: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
1: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
0: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
1: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
0: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
1: Обалдеть.
0: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
1: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
0: Абсолютно.
1: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
0: Это статистический мираж.
1: В смысле?
0: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
1: А какая реальная безработица?
0: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
1: Это как?
0: Человек не уволен, но...
1: Но?
0: сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
1: Ага, и платят меньше.
0: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
1: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
0: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
1: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
0: Например?
1: Ну, сложная химия.
0: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут
1: инженеры.
0: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматических.

0: Да, я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
0: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
0: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
0: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
4: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
3: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
5: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
3: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
6: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
7: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной.

0: по 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
1: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
2: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина, от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
3: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов. Или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
6: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
5: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
6: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
5: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
6: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником 3 десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
5: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. 2 причины я называл. Первая. Мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина, народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
5: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
3: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
3: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
9: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
10: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов.
3: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
11: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
5: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
12: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
13: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
5: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
14: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
13: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
5: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
12: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
13: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?»
5: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
6: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларуси ее поставляет организация «Здоровый продукт».
5: Госсаннадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
15: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
5: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
15: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
5: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
3: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
16: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
3: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
17: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
18: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся, подъемом цен на все.
10: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
19: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
3: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов на радиосигнал.
3: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
6: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
5: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайт-радар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
20: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
5: Что именно летело тем рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
20: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
5: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
0: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
5: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
3: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
21: Польша. Цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
3: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
22: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
3: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
7: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
23: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
7: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
23: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
7: Угу.
23: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
7: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
23: Ну типа пересчитать всех?
7: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
23: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
7: Вся оптовая?
23: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
7: Ого.
23: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
7: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
23: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
7: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
23: 100%.
7: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
23: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
7: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
23: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
7: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
23: Около 8%.
7: 8? От всех закрывшихся?
23: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
7: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
23: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
7: В смысле?
23: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
7: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
23: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космический тарифы на коммуналку.
7: Ну да, логично.
23: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
7: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
23: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
7: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
23: Именно так.
7: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
23: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
7: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
23: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
7: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
23: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
7: То есть разница колоссальная.
23: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
7: А что может быть хуже 20%?
23: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
7: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
23: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
7: Так, и сколько это в деньгах?
23: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
7: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
23: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
7: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
23: Да, отличная аналогия.
7: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги, просто потому что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
23: Давай.
7: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
23: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
7: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
23: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
7: Так, минус 100 рублей, остается 400.
23: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
7: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
23: Угу.
7: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
23: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
7: А какие там штрафы?
23: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
7: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
23: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
7: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
23: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
7: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
23: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
7: Угу.
23: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
7: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
23: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
7: Призрак.
23: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
7: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
23: Да, все риски перекладываются на потребителя.
7: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
23: Что ты имеешь в виду?
7: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
23: Угу.
7: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
23: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
7: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
23: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
7: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
23: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
8: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
5: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в полтора раза.
9: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
5: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
9: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
5: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
11: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
5: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
11: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
5: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
12: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
3: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
13: Прошел 21 день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
3: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
14: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это

0: кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
3: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
2: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
4: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
2: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
2: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
6: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
2: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
7: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
0: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
8: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может, уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое, настоятельное требование.